0: Уикенд свежих хитов.
1: Большие имена в уикенде свежих хитов на Юнистар. Мадонна, Love Sensation. Это свежий хит от суперзвезды, не разучившейся выводить людей на танцполы. Слушаем и танцуем прямо сейчас. Ну а следующий свежий хит через час на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня по всей стране прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. В Гомеле, Витебске и Могилеве будет до плюс 23, в Бресте 19-21, в Гродно до 20 тепла, а в столице до 22 со знаком «плюс» возможен дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Юнистар продолжает уикенд свежих хитов. И это Кэтсай, Pinky Up. Это оптимистичный хит про то, как важно нести радость внутри себя. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня по всей стране прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. В Гомеле, Витебске и Могилеве будет до плюс 23, в Бресте 19-21, в Гродно до 20 тепла, а в столице до 22 со знаком «плюс», возможен дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня по всей стране прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. В Гомеле, Витебске и Могилеве будет до плюс 23, в Бресте 19-21, в Гродно до 20 тепла, а в столице до 22 со знаком «плюс» возможен дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Детская реклама.
1: Подающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лицкое премиум. Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар. Каждый час новая песня. И это Оливия Родриго. Drop Dead. Это грустный, романтичный хит от новой звезды американской сцены. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.

Castro. No.

0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня по всей стране прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. В Гомеле, Витебске и Могилеве будет до плюс 23, в Бресте 19-21, в Гродно до 20 тепла, а в столице до 22 со знаком «плюс», возможен дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это был

0: Минске, который пострадал от пожара, начнут в следующем году. Об этом стало известно во время выездного совещания под руководством председателя Минкрасполкома. Сейчас строители занимаются исключительно аварийно-восстановительными работами. Здание накрыто временной кровлей, передает Первый информационный канал. Напомню, в доме на улице Ленина, 28, был пожар. Его причины устанавливаются. Изучение иностранных языков замедляет старение мозга. Такое заявление сделали ученые из международной исследовательской группы. Они изучили мозг более 700 человек. Если верить результатам исследования, мозг билингвов был примерно на 6 лет моложе мозга тех, кто говорит только на одном языке. У знающих 3 языка биологический возраст мозга был на 7 лет меньше, чем у остальных людей. А у говорящих на 4 языках сразу на 13 лет.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня по всей стране прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. В Гомеле, Витебске и Могилеве будет до плюс 23, в Бресте – 19-21, в Гродно – до 20 тепла, а в столице – до 22 со знаком «плюс», возможен дождь с грозой.
2: Партнер прогноза погоды – «Ламода». Твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Хит за хитом. Весь день.

0: Я не сошел с ума так.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом. Наши.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
2: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
3: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Большие имена в уикенде свежих хитов на Юнистар. Мадонна, Love Sensation. Это свежий хит от суперзвезды, не разучившейся выводить людей на танцполы. Слушаем и танцуем прямо сейчас, ну а следующий свежий хит через час на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в

0: направлениям, включая энергетику. У нас есть высокоэффективная с точки зрения окупаемости разработки и опыт по автоматизации и цифровизации энергетического комплекса», добавил глава белорусского государства. Жилые дома построят в Минске на месте автобусного парка номер 2. Агентство «Минск Новости» пишет, что эти дома предназначены для граждан, которые состоят на учете тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий в администрации района. Начало строительства планируется в четвертом квартале этого года. И о путешествиях. Туры в Таиланд с прямым вылетом из Беларуси на будущий сезон уже в продаже. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. Белавия организует прямые рейсы из Минска в столицу страны Бангкок. Они будут летать раз в неделю. А также в центр пляжного тайского отдыха, остров Пхукет, с вылетом 2 раза в неделю, передает СБ «Беларусь сегодня». И к новостям компании. 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Логойска и Бобруйска выгодное предложение для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее простор.бай, телефон 44 523 33 33.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня по всей стране прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. В Гомеле, Витебске и Могилеве будет до плюс 23, в Бресте 19-21, в Гродно до 20 тепла, а в столице до 22 со знаком «плюс» возможен дождь с грозой.
2: Партнер прогноза погоды – лечебный фунгицид от фитофторы «Проксанил».
3: Так, помидоры, картошка, признавайтесь, кто из вас собирается почернеть?
4: Никто!
5: Не допрашивайте грядки. Профессиональный препарат «Проксанил» от компании «Агромаркет» вылечит фитофлору и спасет урожай. Покупайте «Проксанил» на «Вайлдберриз», фирменном магазине «Агромаркет», Минск, Брилевская, 46 и магазинах вашего города.
6: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
3: Слуцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 9 по 12 июля в Слуцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2500 рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
0: Это была

0: Уикенд свежих хитов.
1: Юнистар продолжает уикенд свежих хитов. И это Кэтсай, Pinky Up. Это оптимистичный хит про то, как важно нести радость внутри себя. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
5: Если скидки, то по-крупному. Черная пятница на 21 век бай. С 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
8: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
0: Остался всего один рекламный ролик.
9: Лето включило максимум, а цены в «Маяке» выкрутили на минимум. Вода минеральная «Дарида» газированная 1 рубль 45 копеек за 1,5 литра. Мороженое «Солета» сладкая малина 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. «Маяк».

0: ломаем цены.
1: Предложение действительно с 6 по 19 июля. Подробности на сайте Маяк Бел и по телефону 29-144-70-00.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
4: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
1: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2500 рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
5: Голоден как волк? Коробочки ВОК. Заказывай на сайте Sushi House Buy. Доставка круглосуточно.
6: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске катфит.
7: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Катфит. Сплошное мяу.
8: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. О главных событиях недели Леся Никитина.

закрытия. Кофе и какао могут подорожать во всем мире. Такое заявление сделали климатологи из Индонезии. По их словам, все дело в усилении климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщает РИА Новости, основная угроза кроется в возможной продолжительной засухе. Она может поразить сельскохозяйственные районы.

0: И к новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля. Ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня по всей стране прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. В Гомеле, Витебске и Могилеве будет до плюс 23, в Бресте – 19-21, в Гродно – до 20 тепла, а в столице – до 22 со знаком «плюс», возможен дождь с грозой.
2: Партнер прогноза погоды – «Ламода», твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Если скидки, то по-крупному. Черная пятница на 21 век бай. С 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА Бай.
4: В день рождения сети Мила можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
8: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
10: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Эта песня, вошедшая в саундтрек фильма «Грозовой перевал» и ставшая популярной на весь мир. Слушаем новинку прямо сейчас. Ну а следующий свежий хит через час на Юниста.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за один десяток. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
3: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2500 рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный

и трех условий. Так сотрудники должны ощущать, что руководитель им доверяет, и они могут решать задачи без постоянного контроля. Кроме того, люди хотят ощущать себя профессионалами,

и к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону

0: 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах «Минск», «Алагойска» и «Бобруйска» выгодное предложение для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее «Простор.бай». Телефон 44 523 33 33.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня по всей стране прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. В Гомеле, Витебске и Могилеве будет до +23, в Бресте 19-21, в Гродно до 20 тепла, а в столице до 22 со знаком «плюс» возможен дождь с грозой.
2: Партнер прогноза погоды – лечебный фунгицид от фитофторы «Проксанил».
3: Так, помидоры, картошка, признавайтесь, кто из вас собирается почернеть?
4: Никто! Мы же под защитой «Проксанила».
5: Не допрашивайте грядки. Профессиональный препарат «Проксанил» от компании «Агромаркет» вылечит фитофтору и спасет урожай. Покупайте «Проксанил» на «Вайлдберриз», в фирменном магазине «Агромаркет», Минск, Брилевская, 46 и магазинах вашего города.
6: За хитом. Весь день.

0: Лето включило максимум, а цены в «Маяке» выкрутили на минимум. Капсулы для стирки белья «Флория» 10 рублей 99 копеек за 40 штук. Кофе «Молотый Якобс» Вельвет Голд Крема 12 рублей 49 копеек за 200 граммов. «Маяк» – мы ломаем цены! Предложение действительно с 6 по 19 июля. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Скажите «чиз»!
4: «Чиз»!
3: А теперь «Стомика»!
4: «Стомика»!
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире! Информация на рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.

0: 27-95-46.
1: Если скидки, то по-крупному. Черная пятница на 21 век бай. С 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Это была реклама.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня.

0: гандлёвых крамах Мартін але і сланечнікавы ў асартыменце 3,69 за 800 мл. Мартін, гэта выгадна. Мартін Бай 44 569 33.
1: Уикенд свежих хитов.
2: Уикенд. Уикенд свежих хитов на Юнистар. Каждый час новая песня. И это Оливия Родриго. Drop Dead. Это грустный, романтичный хит от новой звезды американской сцены. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк.
3: В день рождения сети Мила можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Громкая премьера этого лета. Симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. 18 июля в Минск-арене. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск Концерт. Плюс 3-7-5-1-7-3-2-7-3-5-8-4. Для зрителей старше 12 лет.
6: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Черная пятница с картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Черешня.

0: 678-50-40.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля.

0: А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на beljuvelerторг.бай.
1: Добрый день. О главных событиях недели. Леся Никитина. Резкого изменения цен на автомобильное топливо в Беларуси не прогнозируется. Об этом заявили на предприятии «Белнефтехим». Там добавили, что на производстве четко спланированы объемы по выработке нефтепродуктов и стабильному обеспечению газа.

Минске, который пострадал от пожара, начнут в следующем году. Об этом стало известно во время выездного совещания под руководством председателя Минкрасполкома. Сейчас строители занимаются исключительно аварийно-восстановительными работами. Здание накрыто временной кровлей, передает Первый информационный канал. Напомню, в доме на улице Ленина, 28, был пожар. Его причины устанавливаются. Изучение иностранных языков замедляет старение мозга. Такое заявление сделали ученые из международной исследовательской группы. Они изучили мозг более 700 человек. Если верить результатам исследования, мозг билингвов был примерно на 6 лет моложе мозга тех, кто говорит только на одном языке. У знающих 3 языка биологический возраст мозга был на 7 лет меньше, чем у остальных людей. А у говорящих на 4 языках сразу на 13 лет.

0: В Гомеле, Витебске и Могилеве будет до плюс 23, в Бресте 19-21, в Гродно до 20 тепла, а в столице до 22 со знаком плюс, возможен дождь с грозой.
1: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на «Ламода». До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов. ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29-157-5750.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
9: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
10: Как бороться с искушением?

0: 25-44-44.
1: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Остался всего один рекламный ролик.

0: ПРС. Смептика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Мирадопласт.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
3: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковая здравушка 82 с половой отсотков 3,59 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Дай, 44 569 33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Партнер вашего летнего настроения бренд Good Mix.
4: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.
5: На Unistar Weekend свежих хитов и слушаем Temper City Self Aware. Это хит от израильской рок-группы, который смог влюбить в себя весь мир. Слушаем эту новинку прямо сейчас, ну а следующий свежий хит уже через час на Unistar.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
1: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
2: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Гудмикс».

0: реклама.
1: Лето включило максимум, а цены в «Маяке» выкрутили на минимум. Вода минеральная «Дарида» газированная 1 рубль 45 копеек за 1,5 литра. Мороженое «Солета» сладкая малина 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. «Маяк» – мы ломаем цены. Предложение действительно с 6 по 19 июля. Подробности на сайте «Маяк.Бел» и по телефону 29-144-70-00.
0: В день рождения сети «Мила» можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. «Мила» – выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте «Мила.Бай».
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.Buy.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
6: Может, в поход с друзьями?
5: В лес за грибами?
6: Или к маме на дачу?
5: Спортом займемся мы на удачу.
6: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
5: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
0: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. О главных событиях недели Леся Никитина. Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере развития атомной энергетики. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, которые прошли на неделе. Кроме того, белорусский лидер рассказал о готовности к активному взаимодействию по разным направлениям, включая энергетику. «У нас есть высокоэффективная

В Минске на месте автобусного парка номер 2. Агентство «Минск-Новости» пишет, что эти дома предназначены для граждан, которые состоят на учете тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий в администрации района. Начало строительства планируется в четвертом квартале этого года. И о путешествиях. Туры в Таиланд с прямым вылетом из Беларуси на будущий сезон уже в продаже. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. Белавия организует прямые рейсы из Минска в столицу страны Бангкок. Они будут летать раз в неделю. А также в центр пляжного тайского отдыха, остров Пхукет, с вылетом два раза в неделю, передает СБ «Беларусь сегодня».

магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Лобойска и Бобруйска выгодное предложение для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее простор.бай, телефон 44 523 33 33. По информации «Погода.бай» в Бресте сегодня ночью 14 тепла, дождь. В Витебске плюс 16. В Гродно ночью плюс 13. 15 тепла в Гомеле и Могилеве. Сегодня ночью в Минске плюс 13 и дождь. Завтра днем в Бресте плюс 20. В Витебске дождь и плюс 23. В Гродно и Гомеле 20 тепла. Завтра днем в Минске плюс 18. Обещают дождь. Какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на «Ламода». Остин, Села, Зарина,

0: Реклама.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
5: Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего рубль 49 за один десяток.

0: 28 50 40.
1: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
2: Слуцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 9 по 12 июля в Слуцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
7: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин зефир Рошель ванильны 8,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 567 33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Уикенд свежих хитов на Юнистар – это время, когда мы ставим больше новинок в эфир. И вот очередная – Somber, My Body Isn't Ready. Это баллада о борьбе с неуверенностью в себе от новой звезды мировой сцены. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: 18 июля в Минск-арене первое симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. Avicii, David

0: дождь. Какой бы ни была погода, для прогулки, тренировки или путешествий выбирайте обувь на LaModa. Nike, Adidas, Puma, New Balance со скидками до 60%. LaModa – только подлинные товары.
1: Партнер прогноза погоды LaModa – твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by. У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Слуцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 9 по 12 июля в Слуцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
3: Может, в поход с друзьями?
4: В лес за грибами?
3: Или к маме на дачу?
4: Спортом займемся мы на удачу.
3: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
4: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.
3: Большие имена в уикенде свежих хитов на Unistar. Мадонна – Love Sensation. Это свежий хит от суперзвезды, не разучившийся выводить людей на танцы.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
7: Может, в поход с друзьями?
6: В лес за грибами?
7: Или к маме на дачу?
6: Спортом займемся мы на удачу.
7: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: 18 июля в Минск-арене первое симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. Avicii, David Guetta, The Prodigy в исполнении 100 музыкантов Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-751-735-73-5-84. Для зрителей старше 12 лет.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. О главных событиях недели Леся Никитина. На неделе на реконструкцию закрыли мост через Свислоч на проспекте Независимости.

движение всех видов транспорта, кроме общественного. Объехать участок автомобилисты могут по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части города, прилегающим к проспекту Независимости. Где белорусы чаще всего покупают

втором случае стоимость составила всего одну базовую величину. Что помогает получать удовольствие от работы, рассказали ученые из Норвегии и Австралии. Они провели эксперименты и выяснили, что работники успешно справляются со всеми задачами при соблюдении трех условий. Так сотрудники должны ощущать, что руководитель им доверяет, и они могут решать задачи без постоянного контроля. Кроме того,

И к новостям компании. 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Лобойска и Бобруйска выгодное предложение для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее простор.бай, телефон 44 523 33 33. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 14 тепла, дождь. В Витебске плюс 16, в Гродно ночью плюс 13, 15 тепла в Гомеле и Могилеве. Ночью в Минске плюс 13, дождь. Завтра днем в Бресте плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно и Гомеле 20 тепла. Завтра днем в Минске плюс 18, обещают дождь.

0: ТОП-20.
1: Вот она, главная абракадабра хит-парада «Енистар» в конце июня. Ну и как всегда, грандиозное спасибо всем, кто помогает этому хиту оставаться в рейтинге лучших из лучших. Так держать. Голосуем за любимую музыку каждый день и даже во время нашего радиошоу.

0: Итак, Леди Гага получила 19-й номер Юничарта, ну и сегодня официально замкнула легендарную пятерку долгожителей хит-парада за всю историю радио Юнистар. Хо-хоу! Поздравляем! Ну и, конечно же, давайте вспомним, кто пока опережает Гагу в этом легендарном списке. 64 недели провели Imagine Dragons хитом Demons. Сейчас у них поровну очков с Гагой, как мы с вами понимаем. Ну и если Леди повезет, то через неделю она опередит драконов. 65 недель провел Дотан с хитом Numb. И он тоже в этой легендарной пятерке долгожителей. На втором месте, вот в этом особом списке, у нас Энрике Иглесиас с хитом «Байландо», который продержался в радиочарте «Юнистар» в свое время 78 недель. Гораздо сильно больше года. И, наконец, безоговорочный лидер. Мистер Джон Ньюман. Да, Джон Ньюман. Это «Love Me Again». 93 недели в свое время он продержался в статусе героя хит-парада почти 2 года. Почти 2 года. Тут я даже не знаю, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь побить рекорд Джона по присутствию в хит-параде Юнистар. Что думаете, сможет ли?
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 18.
0: Тем временем Yearbooks с хитом Graceland отступает у нас ровно на 1 позицию. Это номер 18.

0: реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 9 по 12 июля в Слуцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
3: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
2: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
3: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Повтор программы от 26 июня.
4: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
6: От меня, Вадима Савина, большой привет! Вы слушаете хит-парад Юнистару 26 июня 26 года. Ну а все предыдущие эфиры нашего чарта можно найти на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Так, кто у нас сегодня получает скромный 17 номер?
4: Голосуйте на unistar.by. Юнистар ТОП-20.
7: Номер 17.
6: Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Пусть скажет вам спасибо за отличную прибавку. Ваши лайки помогли ему подняться у нас на две ступеньки.

0: 8 лет назад они выступали на открытии финального матча Лиги Европы по футболу. Да, было время. Это французский диджейский дуэт Оффенбах. И да, только что эти парни вместе с певицей Джулией Чёрч зажигали по полной в нашем эфире.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Miles Away получает 16 номер в хит-параде Юнистар в конце июня. И как там выступает сборная Франции на чемпионате мира по футболу в этом году? Мбаппе с коллегами уверенно вышли в плей-офф. Ну что, пока мы с вами ждем интересный футбол, давайте слушать Юнистар ТОП 20.
2: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
1: Номер 20.
0: И на 20-м месте у нас Дон Диабло. Радио Бэйби.
1: Номер 19.
0: На 19-ю ступеньку упала Леди Гага вместе с Абракадаброй.
1: Номер 18.
0: Так, на 18-ю позицию отступил Yearbooks. Это Graceland.
1: Номер 17.
0: На 17-ю строчку поднимается Алекс Уоррен вместе с Fever Dream.
1: Номер 16.
0: И на 16-е место рухнули только что Оффенбах. Это Miles Away.
2: Голосуйте на Unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП 20.
0: А это рубрика «Флэшбэк», и здесь мы сравниваем хит-парады Юнистар разных лет. И ровно год назад Тедди Свимс занимал в нашем чарте 12-е место. Вот с этим хитом «Bad Dreams». Послушаем. Тогда

0: Добро пожаловать на продолжение радиошоу «Юнистартоп 20», где мы полным ходом ведем обратный отчет до объявления лучшего хита этой недели. Финальный чарт июня.
1: Номер 15.
0: И наш топ-15 замыкает Эббен с хитом «Hollow».

0: девчонки из группы Cat's Eye, кошачий глаз. Песня Габриэла получает 14-й номер хит-параде Енистар в конце июня, плюс одна строчка в рейтинге. Это очень и очень неплохо. И в это же самое время у нас появились новые интересные претенденты в Енистар ТОП-20.
1: Претендент.
0: Знакомьтесь. Обладатель Грэмми Кевин Паркер, это его настоящее имя, австралийский певец, мультиинструменталист и продюсер, он же Тейм Импала.
2: Hey, Kevin, what's up?
0: Вместе с ним в этом ремиксе красотка Дженни из кей-поп-группы Blackpink. Вот она как. Эта дуэтная версия Дракулы просто взорвала мировые чарты и социальные сети. Ну а как вам? Если нравится,

0: Номер 13.
1: И, кстати, о кей-поп-музыке. На сцену нашего радиошоу выходит Hundrix, они же кей-поп-охотницы на демонов. И хотя Golden и продолжает терять у нас очки и позиции, Hundrix очень круто опережают всех, кого мы с вами уже послушали сегодня. Это наш номер 13.

0: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
1: От меня, Вадима Савина, большой привет! Вы слушаете финальные чарты июня. И кто же сегодня взлетит у нас в самый топ? Эту главную музыкальную тайну недели мы с вами разгадаем уже через час.
0: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20. Номер 12.
1: Номером 12, по мнению слушателей Юнистар, становится красота под названием Pay to Exist. Это Brox Extin, которая сегодня вылетает из верхней десятки.

0: Star Top 20.
1: Номер 11 в конце июня. Ever Since You Left Me. Это рэперы Френч Монтана и Макс Би только что мощно разогрели нас с вами перед кульминацией Guinness Star Top 20. Уже совсем скоро мы объявим чемпионов этой недели. Ну а пока давайте ненадолго поставим музыку на паузу и очередную пятерочку вспомним.
2: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: Плюс 5 за неделю. И на 15 место взлетает Эбон. Это Hollow.
0: Номер 14.
1: На 14-ю ступеньку поднимаются Cat's Eye. Это Габриэла.
0: Номер 13.

0: хитом Golden.
1: Номер 12.
0: На 12-ю строчку упала Brooks Extin. Это Pay to Exist.
1: Номер 11. All I need
0: is one night. И на 11-е место рухнули French Montana и Max B. Это Ever Since You Left Me. Минус 4 за неделю и вылет из топ-10. Поставьте им много лайков, чтобы они смогли подняться у нас повыше, и тогда...

0: реклама.
1: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
0: Может, в поход с друзьями?
1: В лес за грибами?
0: Или к маме на дачу?
1: Спортом займемся?

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 14 тепла, дождь, в Витебске плюс 16, в Гродно ночью плюс 13, 15 тепла в Гомеле и Могилеве, ночью в Минске плюс 13, дождь. Завтра днем в Бресте плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно и Гомеле 20 тепла, завтра днем в Минске плюс 18, обещают дождь.
0: Партнер прогноза погоды «Ламода», твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.
4: Повтор программы от 26 июня.

0: Свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вся страна.
1: От меня, Вадима Савина, большой привет! Это радио-шоу «Юнистар ТОП-20», где мы вместе слушаем вашу любимую свежую музыку и запасаемся отличным настроением на всю следующую неделю. Особенно, когда вот такие яркие хиты взлетают в верхнюю десятку.
2: Номер 10.
1: Это Луиза Сонза, Бразилия, София Рейс, Мексика и Иман Бек, Казахстан. «Not You» вновь замыкает наш ТОП-10.

0: «Die for me» получает 9-й номер в хит-параде «Юнистар» в конце июня, и к радости фанатов Зейн возвращается сегодня в верхнюю, главную, топовую десятку. Спасибо за лайки на «Юнистар.бай» и в нашем мобильном приложении. Сколько раз Зейн покорял нашу вершину? Только дважды. А вот у его нынешних соседей 4 золотых трофея.
1: Голосуйте на «Юнистар.бай». Юнистар. Номер 8.
2: I'm Ryan Tedder. I am the singer of One Republic.
0: Музыканты, одержимые видеоиграми, так говорят о себе One Republic. И, кстати, это саундтрек игры Ark Knights Enfield. Give me something. Это наш номер 8.

0: для детей старше 16 лет.
1: Повтор программы от 26 июня.
0: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
2: Привет-привет, меня зовут Вадим Савин, и вы слушаете финальный июньский радиочарт Юнистар. Продолжаем подводить итоги вашего голосования за любимые хиты, а еще вспоминаем интересные музыкальные новости недели. Мадонна, Сэм Смит, Алекс Уоррен и не только они поделились планами выпустить новые альбомы этим летом. Отлично, ждем! Ну а еще королева поп-музыки Мадонна на правах режиссера и сценариста рассказала, почему отменили байопик... Биографический фильм про нее, про Мадонну, не хватило бюджета.
3: Юнистар ТОП 20.
2: И вот на этой загадочной ноте давайте слушать хит, рейтинг которого вырос у нас в конце июня. Gone, Gone, Gone. Это Дэвид Гетта, Teddy Swims, It's All Tonight.
0: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП 20. Номер 7. Hi, I'm

0: наша рубрика «Флэшбэк», где мы слушаем хиты, которые покоряли Юнистар ТОП-20 в прошлом. И ровно год назад Тейт Макрей занимала у нас второе место вот с этим классным блокбастером под названием «Спортскар».
1: Юнистар ТОП-20.
0: Послушаем? Окей, делайте громче.

0: Добро пожаловать на кульминацию радио-шоу «Юнистар ТОП-20», где мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего хита этой недели.
1: «Юнистар ТОП-20».
0: Финальный чарт июня. И кто же сегодня замыкает наш ТОП-5? «Юнистар
1: ТОП-20» номер 5.
0: И кому же не хватило голосов до полной победы и своего второго золота у нас? Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан с хитом «Broken Strings».

0: Юнистар ТОП-20.
1: Радио Юнистар представляет финальное июньское обновление нашего чарта. И только что Биби Рекса потеряла бронзу прошлой недели. Вот это да! New Religion получает 4-й номер, и Биби сегодня осталась вообще без наград. Так, ну-ка давайте вспомним по традиции, а кто еще играл у нас в

0: Ну а сегодня она еще не пела для вас. Как думаете, сумеет ли она победить еще один разок?
1: Номер два.
0: Ну а это Эвелин Рокстон. Неделю назад парни впервые ворвались в топовую тройку Unistar и сегодня тоже еще для вас не выступали. Как думаете, у Vertigo есть шансы на лидерство?
2: Хит-парад лучших свежих песен Unistar.
1: Номер три.
0: Вот это поворот! BTS проиграли в финале и сегодня упали на третье место. Ну что, у нас смена лидера, друзья. Бронза недели. Swim! Встречайте!

Посмотрите на него. Тедди Свимс виртуозно покоряет новую высоту. И с пятого места круто поднимается на вторую ступеньку пьедестала почета Юнистар. Mr. Know It All приносит Тедди Свимс.

0: Нравится.
1: Вы слушаете хит-парад «Енистар» от 26 июня 26 года. 26.06.2026. Красиво. И вот как звучат главные хиты этой недели.
2: «Енистар ТОП-20». Обратный отсчет.
3: Номер 5.
1: На пятую позицию отступает «Broken Strings» от Алана Уокера и компании.
3: Номер 4.
1: На четвертое место упали Биби Рекса и Faithless с хитом New Religion.
3: Номер 3.
1: Да ладно, Биби Рекса. Тут у нас на третью ступеньку рухнули BTS с первого места, с вершины. О как! Swim приносит BTS всего лишь бронзу этой недели, и у нас смена лидера.
3: Номер 2.
1: А это Тедди Свимс, серебряный Тедди, с новинкой Mr. Know It All. И она почти победила у нас сегодня, почти победила, но...
2: 20. Лидер.
1: Первое место хит-парада «Енистар» занимает дуэт Avalon Rockston. Да! Этому дуэту понадобился ровно месяц, чтобы покорить вершину нашего чарта. И парни смогли, а кто им помогал? Это вы! Это вы! Молодцы! От меня, Вадима Савина, спасибо за лайки и вашу классную компанию сегодня. Я вас крепко обнимаю и желаю отличных выходных под любимую музыку.
2: «Енистар ТОП-20». Хит номер один.
4: Yo, what's up, guys? This is Avalon Rockston, and you're listening to our new single.
1: И прямо сейчас делайте громче «Vertigo» — лучший хит недели по версии «Енистар».

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: По информации погода, бои в Бресте сегодня ночью 14 тепла. Дождь.

0: Витебске плюс 16, в Гродно ночью плюс 13, 15 тепла в Гомеле и Могилеве. Сегодня ночью в Минске плюс 13 и дождь. Завтра днем в Бресте плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно и Гомеле 20 тепла. Завтра днем в Минске плюс 18, обещают дождь. Какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на LaModa. Остин, Села, Зарина, Ньюм и другие бренды со скидками до 60%. LaModa – твой гид по стилю.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Star продолжает уикенд свежих хитов. И это Кэтсай, Pinky Up. Это оптимистичный хит про то, как важно нести радость внутри себя. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
2: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
3: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Чарли XCX Dying for You. Эта песня, вошедшая в саундтрек фильма «Грозовой перевал» и ставшая популярной на весь мир. Слушаем новинку прямо сейчас. Ну а следующий свежий хит через час на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 14 тепла, дождь. В Витебске плюс 16. В Гродно ночью плюс 13. 15 тепла в Гомеле и Могилеве. Ночью в Минске плюс 13. Дождь. Завтра днем в Бресте плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно и Гомеле 20 тепла. Завтра днем в Минске плюс 18, обещают дождь.

за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юни.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар. Каждый час новая песня. И это Оливия Родриго. Drop Dead. Это грустный, романтичный хит от новой звезды американской сцены. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 14 тепла, дождь. В Витебске плюс 16, в Гродно ночью плюс 13, 15 тепла в Гомеле и Могилеве. Ночью в Минске плюс 13, дождь. Завтра днем в Бресте плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно и Гомеле 20 тепла. Завтра днем в Минске плюс 18, обещают дождь.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
4: Час. Лицкое премиум.
5: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

Топ. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес.
4: Недоспешный момент.
5: Час Лидское премиум.
6: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
7: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
8: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
7: С Макслайном.
0: А дальше хит за хитом.

0: сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
4: А дальше хит за хитом.
5: Вы слушаете

0: особенно связано с риском получения убытков.
1: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 14 тепла, дождь, в Витебске плюс 16, в Гродно ночью плюс 13, 15 тепла в Гомеле и Могилеве, ночью в Минске плюс 13, дождь. Завтра днем в Бресте плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно и Гомеле 20 тепла, завтра днем в Минске плюс 18, обещают дождь.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. Юнистар. Touch. You. Right now.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лицкое премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Не особенно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Уикенд свежих хитов на Юнистар — это время, когда мы ставим больше новинок в эфир. И вот очередная. Somber, My Body Isn't Ready. Это баллада о борьбе с неуверенностью в себе от новой звезды мировой сцены. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Нападающий проходит по флангу. Навес.
3: Небезопасный момент.
4: Час. Лицкое премиум.
5: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
6: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
5: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8020.

0: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 14 тепла, дождь. В Витебске плюс 16, в Гродно ночью плюс 13, 15 тепла в Гомеле и Могилеве. Ночью в Минске плюс 13, дождь. Завтра днем в Бресте плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно и Гомеле 20 тепла. Завтра днем в Минске плюс 18, обещают дождь.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юни.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Неразумно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Большие имена в уикенде свежих хитов на Юнистар. Мадонна, Love Sensation. Это свежий хит от суперзвезды, не разучившийся выводить людей на танцполы. Слушаем и танцуем прямо сейчас. Ну а следующий свежий хит через час на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Алкоголь неразрывно связан с риском получения рака.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете

0: Уикенд свежих хитов.
1: Юнистар продолжает уикенд свежих хитов. И это Cat's Eye, Pinky Up. Это оптимистичный хит про то, как важно нести радость внутри себя. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Сегодня днем в Бресте обещают плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно будет 20 тепла, в Гомеле тоже плюс 20 и дождливо, в Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Чарли XCX Dying for You. Это песня, вошедшая в саундтрек фильма «Грозовой перевал» и ставшая популярной на весь мир. Слушаем новинку прямо сейчас. Ну а следующий свежий хит через час на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте обещают плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно будет 20 тепла, в Гомеле тоже плюс 20 и дождливо, в Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар. Каждый час новая песня. И это Оливия Родриго. Drop Dead. Это грустный, романтичный хит от новой звезды американской сцены. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте обещают плюс 20, в Витебске дождь и плюс 23, в Гродно будет 20 тепла, в Гомеле тоже плюс 20 и дождливо, в Могилеве дождь и плюс 18. Сегодня днем в Минске обещают плюс 18 и будет дождливо.
1: Хит за хитом. Весь день.